Делам стойки. Делам стойки. Нехте чару. Делам стойки. Делам стойки. На чем на мне? Хить мне ноги. Делам стойки.

Делам стойки. Делам стойки. Нехте чару. Делам стойки. Делам стойки. Нечу на мне. Хить мне ноги. Делам стойки. Главу